я Аву, я Рауф, я Малик Амок, я Джалаль ва Икрам, я Муксир, я Джами, я Гани, я Мугни, я Мани, я Бар.